Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Дорога, любовью одарила на века.
1: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

туда, где мы счастливы с тобой. Давай бежим далеко, туда, где солнце и тепло, туда, где море и прибой, туда, где мы счастливы.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я иду в этот мир дорогой любви. Я чувствую в себе большую любовь. Она переполняет меня и делает этот мир лучше и чище. Я иду в

опустилась, как тень, будто закрытая в прошлый дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет любви, что с тобой другой. Только глаза твои словно туман, и все слова твои просто обман.

почему твоя злая игра? Кто-то другой будет верить тебе, будет твой образ

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Слушая ветра.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Я для чего это все, чтоб ты поняла, и не было ям. 24 часа, я твой теперь только ласковый хам. Если идешь за меня, прими это все как очищенный факт. Я так долго ждал тебя, что не хочу потерять. С тобой я как новый, себе незнакомый. И только ты знаешь.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

расскажи мне, что такое любовь. Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Алдай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: У Лонгфелла Дидза два неоспоримых таланта. Он готовит самую вкусную в городе пиццу и сочиняет самые уморительные поздравительные открытки. Но однажды его спокойной жизни приходит конец. Его дядя Престон Блейк оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов, медиа-империю, футбольные и баскетбольные команды и личный вертолет. Эта история тут же вызывает зависть знакомых и привлекает внимание прессы, в том числе и журналистки Бэйн Беннет, которая решает окрутить счастливчика. Но с помощью своего верного помощника Эмилио Дидз решает все проблемы и понимает, что деньги меняют многое, но немногих. Саундтрек к фильму «Миллионер поневоле».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: первая местная радиостанция 101 FM.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: После очередной травмы могулистка Молли Блум решает завязать со спортом и пожить обычной жизнью. Так получается, что девушка сначала работает хостес на нелегальных покерных играх, а вскоре и сама становится организатором подпольного казино для знаменитостей, миллионеров, членов королевских семей и других любителей в мгновение ока спустить целое состояние. Саундтрек к фильму «Большая игра».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, два из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля «Мазда» управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир», «покой» и «умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро.
4: Это тебе не просто доброе утро, это петь надо.
3: Петь надо?
4: Ну, конечно. Календарь перевернул, и что там увидел?
3: И снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. Ну почему?
4: А ты на свадьбе-то под эту песню танцевал с женой? Это должен быть ваш танец свадьбы.
3: Ну да, ну мы включали, но мы не в ЗАГСе ее включали. Да, сегодня
4: понятно,
3: у меня, кстати...
4: Ну понятно, что не в ЗАГСе.
3: Вот сколько смотрите, уже? 5 лет сегодня деревянная свадьба.
4: Деревянная. Прекрасно. И что?
3: Жена хочет бриллиантовые сережки, я говорю, деревянные.
4: Ну да, конечно, деревянные. Это нет, бриллианты нет. Сегодня
3: бриллиантовые,
4: не
3: это когда? 55 там или сколько?
4: Ну, в общем, не сегодня. Это
3: не
4: плохой
3: сегодня?
4: Знак.
3: Во.
4: Бриллиант, конечно. Конечно, деревянный браслет.
3: Слышишь, у меня жена спит еще. Ребят, всем доброе утро. 3 сентября, время переворачивать календари. Сегодня утреннее шоу «Активация» начинается. Мы здесь, я Гришков, Маша Малинина. У каждого сегодня по-любому будет такой, знаешь, челлендж. Ну, хотя, если вот сейчас кто-то еще спит и не слушает утреннее шоу «Активация», тот не услышит, возможно, утром песню 3 сентября. Это как с песней новогодняя группа «Дискотека Авария». Там, типа, 5 дней до Нового года я еще не знаю. Сразу не слышал эту песню.
4: Слушай, ведь мы сейчас ждем не лето, мы сейчас ведь ждем Новый год. получается.
3: Ну да, осталось-то сентябрь, октябрь, ноябрь,
4: декабрь. Стремимся к Новому году.
3: 4 месяца
4: Но
3: осталось.
4: Я предлагаю все-таки поделить на более мелкие зоны ожидания, да, чтобы как можно больше событий впихнуть, а не то, что не успел глазом моргнуть, уже Новый год, и ты такой, а где я был все эти месяцы?
3: Ну, ребята, осень только началась, поэтому давайте по-осеннему пока будем думать и мыслить. Да, сегодня четверг, сегодня день кинопремьер, сегодня еще и 3 сентября, Шуфутинов день. Короче говоря, много сегодня должно быть всего интересного, классного и великолепного. Мы вам в этом поможем, расскажем классные интересности, отправим в кино обязательно, поговорим о событиях, о праздниках, вот об именинниках, много всего впереди. Давайте просыпайтесь, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. В 1819 году император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола, великий князь Константин Павлович, намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю, как следующему по старшинству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти Александра I в Таганроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря того же года население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин престола не принимал, требовал соблюдения манифеста и еще дважды подтвердил свое отречение. Но формально он стал императором, ведь ему уже была принесена присяга. Создалось двусмысленное и крайне напряженное положение между царствия, которое продолжалось до 25 декабря 1825 года, когда российским императором был провозглашен Николай I. 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось виселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебными любые проявления свободомыслия.
2: 3 сентября 1395 года в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. По преданию, Владимирскую икону Богоматери написал в первом веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. В середине 12 века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышегородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира. Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года икона Владимирской Божьей Матери была передана в храм святителя Николая при Третьяковской галерее. Там она хранится под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Курьезные курьезы в утреннем шоу «Активация». А что происходит? На чем люди сходят с ума немножечко и зацикливаются? На чем? Давайте узнаем.
2: Ну, рекорды рекордные. Ты же знаешь, что я обожаю бегать. Очередной полумарафон пробежал. Кстати, рекорд у меня был. Рекорд. Ну, чисто мой третий полумарафон жизни. И вот рекорд. Целых 54 секунды с прошлого рекорда отыграл. Представляешь?
1: 54 секунды. А ты что, 100-метровку бежал?
2: 21 километр.
1: Ну, я столько не пробегу.
2: Не надо.
1: Я могу быстро пробежать 100 метров.
2: Ну, в общем, смотри.
1: И лечь потом.
2: Новость. Курьезная, ну или не курьезная, просто интересная. Очень часто на таких массовых забегах, которые называются марафоны или полумарафоны, либо еще 10 километров бывает еще чаще, вот на таких папы, реже мамы, с колясками садят своих деток туда и бегут тоже. Это довольно-таки круто смотрится. Коляски должны быть, кстати, специальные, профессиональные, потому что обычные могут не справиться даже на 10 километрах. Так вот, тут, значит, один мужчина по имени Стивен Бибельхаузен совершил рекорд. Оказывается, можно с колясками, в которых детки сидят, ну, обычные вот эти вот, baby carriage, совершать рекорд. Он пробежал милю, это 1,6 километра, за 4 минуты 17 сотых секунд. Представляешь? За 4 минуты, вернее, 17 секунд, 7 сотых. Толкая коляску с годовалой дочерью Блейк. Это мировой рекорд. Ничего себе. До этого был 4 минуты 44 секунды, а тут он преодолел чуть-чуть быстрее. Коляска специальная детская такая, то есть трехколесная. Она вообще легкая, невесомая. По идее, в принципе, мне кажется, можно и без коляски так быстро пробежать. Ну, рекорд есть рекорд. Самое главное, что забег начался на 45 минут позже обычного времени, когда дочка у него идет спать. Соответственно, она не капризничала, реагировала на поддержку зрителей. Такая, сейчас я посплю, 4 минутки, ребят, пройдет. Ну и все, выиграл, представляешь? Вот как здорово, ребенку год, а уже чемпионка.
1: Да, участница. Не думал, не гадал, нечаянно попал в чемпион.
2: Ну да, стала рекордсменкой. Мне очень нравится. Это классная идея такая. Ну, самое главное, друзья, чтобы было безопасно для ребенка, который сидит в коляске, нужно пристегнуть его, взять специальную коляску, и бегать можно. Ну, не так быстро, конечно же. Вот такая классная новость. Да, друзья, любим детей и продолжаем заниматься спортом вместе с утренним шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Именинные именинники сегодня.
1: Наша рубрика «Именинные именинники», да.
0: Кто же родился 3 сентября в этот прекрасный день, который невозможно забыть? Даже песню специальную Михаил Шуфутинский написал для этого. Ну, не он, конечно, но
1: ты представляешь,
0: спел,
1: когда
0: да?
1: вот не было песни 3 сентября, все-таки когда ты там родился, когда ты там родился, ну, угу. когда ты родился, а потом раз и... 3 сентября.
0: И снова 3 сентября.
1: И все, и все запомнили, все прям вот прям запоминают. Но мы вас не будем сильно бесить этой песней. Давайте узнаем, кто родился 3 сентября, какие известные и, может быть, не очень известные люди. Маша, с тебя начинаем.
0: С меня начинаем. И первый мой именинник родился в 1782 году. Я решила вам про него именно сегодня рассказать. Его зовут Христиан Людвиг Нич. Это
1: Нич.
0: Немецкий зоолог. И это первый вообще в мире человек, который, вот знаете, сел и разработал классификацию птиц.
1: О, он такой,
0: ребят,
1: получается.
0: Все ерунда. Классификации птиц у вас нету. Чем вы вообще занимались
1: как
0: все это время?
1: Как вы раньше жили, да. Вы думали, что воробьи – дети голубей? Нет.
0: No.
1: Нет, я вам покажу, как выглядит маленький голубь. Ребят, сегодня поздравляем с днем рождения Марину Зудину, актриса, заслуженная артистка, вдова Олега Табакова. Я так понимаю, это его последняя жена. Марина Зудина, у него же много
0: да.
1: жен, ну, Табакова,
0: это
1: да?
0: это последняя, да.
1: Вот, да, да, поздравляем с днем рождения.
0: В 1942 году родился Константин Васильев. Это советский художник. Если вы никогда не видели его картин, вы прям, ну вот посмотрите. И в мое детство оно было просто все окружено картинами Константина Васильева. У нас была книжка большая с его картинами. И я ее просто смотрела и всю вдоль и поперек. Человек 8 лет первый раз нарисовал Ивана Грозного прям карандашом. Идеально.
1: Ну, любил рисовать. Поздравляем с днем рождения сегодня певицу российскую. Лика Стар, настоящее имя Лика Павлова. Я ее...
0: Но она вот, прям Лика?
1: Ну да, она Лика Павлова, да, ну даже не Анжелика, просто Лика. Вот у нее много классных песен, но моя самая любимая песня, которая, знаешь, вот есть песня, которую вот в голове вот не хочешь ее выбросить.
0: Да, и не получается?
1: Не получается. Я сейчас всех сейчас заражу этой песней. У нее классная есть песня, называется «Биби такси». Там она рэп читает, такая «Биби такси, такси, биби». Биби такси. Это все, это
0: интересно.
1: Просто крышесносный трек Лика Стар с днем рождения.
0: В 1960 году в этот день родился Перри Бемонт. Это британский музыкант и бывший участник рок-группы The Cure.
1: The Cure. И поздравляем сегодня с днем рождения Хелавису. У меня, видишь, какие имена сегодня интересные. Она же Наталья Ошей. Тоже крутая фамилия, но нет Хелависа. Хелависа – это российская певица, музыкант, автор песен, лидер фолк-группы «Мельница».
0: Угу.
1: По-любому ты слушала эту группу.
0: Я не люблю, когда поют слишком высокими голосами.
1: Ну что, мне нравится.
0: Мне нравится. Я называю это мышиные песни. Я очень уважаю. У меня есть знакомые, которые любят очень группу «Мельницу», ходят на концерты. Классно, молодцы. Я не с вами.
1: Ну ладно, она не. Все, ребят, всех поздравили. У кого сегодня 3 сентября день рождения, а прямо сейчас самый лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и обещание звезд на ближайшее время. Овны, вероятнее всего, с самого утра появится внутренняя потребность общаться и делиться секретами. Тельцы, этот день для вас день Икс, что за поворотом совершенно непредсказуемо, поэтому соблюдайте осторожность. Близнецы, ваш хороший и добрый характер даст

Временный сбой. Придется бурно выяснять отношения. Раки, перспективные предложения дополнительного заработка будут ждать вас буквально на каждом шагу. Львы, привычка опаздывать может немного изменить планы на день. Проверьте часы. Девы, ваша натура будет ждать успеха и какого-то праздника. Весы, не торопитесь с торжественными клятвами. Сейчас время не обещать, а заниматься разведкой. Скорпионы, важно довериться чутью. Подключите также здравый ум и логику. Стрельцы, прекрасное настроение возможно только при условии соблюдения распорядка дня. Козероги, вероятно, окончание сложного этапа, проблем с оформлением документов. Это время, чтобы поставить жирную точку. Водолеи, замените далеко идущие планы привычными или бытовыми делами. Рыбы, чем больше вы потратите на других, тем счастливее будете себя чувствовать. Это был гороскоп на радио. Желаем вам всего самого светлого.

0: Всем доброе утро. Четверг, 3 сентября на календаре. Перевернули календарь и киноманы, что бегут кино смотреть. Тут такая, знаешь, была вот связанная история с паучком. У меня столько знакомых. Просто вот, ну... Не спали, ждали, когда же можно будет посмотреть все это. Ну и опять же вот история с Колобком, что все-таки на Колобка стали люди ходить. И стало много людей, кто хочет, чтобы просто посмотреть, как это выглядит. В общем, друзья, ходить в кино.
1: Антиреклама. Тоже реклама. Черный пиар тоже.
0: Да, у нас сегодня очередная порция свежих кинокартин. Вот лето прошло. Осень наступила, больше людей приезжают в города, в те места, где есть кинотеатры, и больше людей ходят в кинотеатры. Соответственно, много крутых премьер. Я могу начать со своего фильма. Обычно мы начинаем с твоих кинокартин, но у меня сегодня такой фильм, про который прям хочется рассказать, тем более он называется «Бегущая». А я ж бегаю, вот, а как иначе? И в главной роли прекрасная актриса Галь Гадот. Знаешь же ее, которая...
1: Да. Сейчас посмотрим.
0: Ну, Галь Гадот, ну ты чего? Короче говоря, фильм этот 16+, это британский триллер, драма. Это история, которая, в принципе, история не нова, когда есть один человек, у него есть там очень ограниченное количество времени, и этому человеку нужно условно спасти мир. Вот. И Галь Гадот в этом фильме играет успешного адвоката, или как правильно, адвокатессу. Вот. Она, у нее есть сын, и с утра в Лондоне она, значит, традиционно просыпается, идет на пробежечку.
1: Mm-hmm.
0: И вот когда она совершает пробежечку, ей звонит какой-то маньячелло и начинает ей рассказывать, что сына твоего мы забрали. Ты должна, она раз адвокат, то есть у нее есть там рычаги власти на прокуроров и так далее. И все, и теперь нужно тебе выполнять, ну, в кавычках, задания, которые, собственно, помогут нам решить нашу проблему, от твоего сына мы освободим. И все, у нее начинается адреналиновая гонка со временем. Ее единственное оружие – это находчивость, хладнокровие и, самое главное, материнская воля. В общем, фильм «Бегущая», 16+, ограничения по возрасту. Прекрасная Галь Гадот, шикарно выглядит. Сколько там у нее? Трое детей. Классно выглядит, классно бегает. В общем, ребята, смотрим с сегодняшнего дня «Бегущую».
1: Смотрите «Бегущую». Ну, а те, кто хочет посмотреть российское кино, приглашаю вас послушать, о чем я буду рассказывать. Этот фильм называется «Не по-детски». Возрастное ограничение 16+.
0: Тоже 16+.
1: Но это мелодрама и комедия. И там просто суперзвездный состав. Федор Добронравов, во-первых, Мария Аронова, моя любимая, естественно, и Сергей Безруков. Давно я не видела его ни в какой комедии, честно говоря, может быть, и никогда. И самое интересное, вы когда посмотрите на афишу, вы увидите, что тут как будто что, ну, такой когнитивный диссонанс возникает, потому что это вроде как Безруков, но почему-то он выглядит как Нагиев.
0: А, я видел этот трейлер.
1: В темных очках, какой-то шарф непонятный, вот
0: жуть,
1: жакет, бусы, лысый. И ты смотришь, так что случилось с Нагиевым? Почему он так странно выглядит? Но, тем не менее, в общем, вот так вот оно и есть. Сходите, посмотрите. Сюжет прост. Популярный телеведущий в прямом эфире, вот, собственно, и есть, которого играет Сергей Безруков, Марк пытается вернуть себе репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома, чья победа в музыкальном шоу стала причиной общественного конфликта. Однако попытка исправить ситуацию, естественно, это комедия, там просто проблемы как снежный ком, они... нарастают, но это заставляет главного героя столкнуться с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей. Что из этого выйдет, можете посмотреть в фильме «Не по-детски» в кино с 3 сентября. Welcome.
0: Ну, давайте посмотрим. Мне очень нравится Сергей Безруков. Он прям
1: он
0: как
1: классный.
0: Он такой наш Ди Каприо,
1: мне
0: знаешь.
1: Мне очень нравится его голос.
0: Он классно перевоплощается. Я с ним встречался несколько раз. Я пересекался, особенно когда вышел сериал «Бригада». Вот. И вот на этой волне он ходил, так волосы были у него в лаки, назад, вот эти вот кожаные куртки. Я когда впервые увидел Сергея Безрукова в жизни, я подумал... А что он такой маленький? Ну, в смысле, мне показалось...
1: Невысокий?
0: Он невысокий, он такой какой-то вот, ну... Ну, я думал, там 1,80 м, он так все снят. А он, на самом деле, невысокого роста. Такой, как бы, ну, не знаю, можно так говорить, компактный.
1: Как
0: вот
1: говорил Шерлок Холмс в сериале «Шерлок» английском. Да. Для того, чтобы казаться высоким, для этого нужна большая шляпа и невысокий друг.
0: Ну вот именно. Короче говоря, Сергей Безруков мне тогда показался не таким, каким я его ожидал увидеть, но его талант, конечно же, превалирует. Все, идем в кино, смотрим классные фильмы. А если тех фильмов, про которые мы вам сегодня не рассказывали, вернее, рассказывали, не будет в ваших кинотеатрах рядышком, идите в следующий, там они точно окажутся.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Четверг, 3 сентября, продолжается утро этого замечательного дня. Всем классного начала, прекрасного, собственно, четверга. Утреннее шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Мы уже проснулись 100%, прямо сейчас будем развивать наши мозговые извилинки, друг другу факты разные говорить, и главное тут понять, где правда, а где ложь. Если удается, молодец, не удается, не молодец. Маш, ты начинаешь, сегодня уже четверг, твой фактик.
2: У меня фактик сегодня из разряда рубрики о языке, которая у нас проходит по вторникам, когда мы делимся, Сега со мной делится необычными словами. Мне нужно узнать, что они означают. У меня немножко попроще. Итак, веришь ли ты, что слово фанаберия означает бесстыдство?
1: Фанаберия, бесстыдство? Нет, не верю.
2: Ты совершенно прав, потому что фанаберия – это заносчивость.
1: Ой, ну знаешь, вот, а что такое заносчивость? Не знаю.
2: Ну, это больше, чем высокомерие.
1: Нет, я знаю, да. Ну, окей, я угадал, все, я большой молодец. У меня про... Сегодня что-то так у нас, знаешь, идет такая тема бега сегодня, 3 сентября. Она у нас продолжается. Да, давай прямо сейчас снова о беге. Вот веришь ли ты, что самая популярная еда бегунов, вот выяснили у всех бегунов, спросили, кто бегает, на дальние дистанции, собственно, они много едят, когда бегут по трассе. Самая популярная еда – это апельсины. Самая вот топчик.
2: Мне кажется, яблоки.
1: Вот яблок там вообще нет. Ну, ты
2: не
1: согласна.
2: Верю, что
1: это бананы. Всегда на столах лежат бананы и апельсины, и вот больше всего берут бананов. Ему очень медленные углеводы на длинных дистанциях, съел его, и он там у тебя...
2: Так,
1: начинает.
2: Хорошо. Последний вопрос, да, у меня?
1: Да.
2: Опять по географии. Веришь ли ты, что озеро Лохнесс является крупнейшим по площади в Великобритании?
1: Ну, а Шотландия же. Лохнесс – это шотландское озеро вообще-то, ну, не верю.
2: Молодец, потому что правильным ответом является озеро Лохней.
1: Ой, ну оно в Шотландии, типа, а мы британцы.
2: Оно в Великобритании.
1: А мы шотландцы, знаете, Великобританию не считаем.
2: Не Лохнесс, а Лохней.
1: Ну хорошо.
2: Это другое озеро.
1: Ура.
2: Там еще есть еще много лоховских озер.
1: Кстати, была недавно новость, там нашли эту лохнесского чудовища, там, не знаю, муж или жена.
2: Подружку.
1: Да. Все, я победил.
2: Молодец.
1: Дружба побеждает на этой неделе, я очень надеюсь, потому что мы не считали, зачем это делать. Утренняя шоу «Активация», Сергей Грышков, Маша Малинина. Мы продолжаем четверг.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Новости из мира шоу-бизнеса. Смотрим, у кого что новенького, кто родился, кто крестился, кто поехал в тур, кто снялся в фильме.
2: Слово «тур» — это абсолютно правильный ответ. Певица Риана и ее муж А$AP Rocky вместе с детьми готовятся к европейскому туру. Как сказали папарацци, значит, они покинули, даже не так, выписались из отеля Four Seasons в Нью-Йорке. То есть они там ни в каком доме не жили, а просто в отеле жили. Вся семья. И, собственно, причина отъезда — это масштабный европейский тур рэпера А$AP Rocky, это муж Рианы. Ну и, собственно, в это время вся семья будет с ним путешествовать в полном составе. Там 4-летний Риза, 3-летний Райот и 11-месячная Рокки. Так зовут их деток, все на букву «Р». Вот, ну потому что Риана и А$AP Rocky. И, собственно, представляешь, вот такая большая компания, то есть муж, жена, трое детей, я не знаю, сколько там будет у них нянечек. Это им нужно снимать дом целый, целый отель надо снимать. Представляешь? Но вообще прикольно так. Думал А$AP Rocky такой, все, от семьи сбегу, там европейский турчик, там пару недель с пацаном. Нифига. Риана такая мамочка говорит, нет, муж дорогой. Утром встал, с детьми посидел, сходил на концерт, попел свои рэп-песенки, домой. Жена ждет. Представляешь, вот, ну, мне кажется, ну, надо же отдыхать друг от друга. Вот на Барбадосе отпуск провели все вместе. Сейчас вот в тур поехали все вместе.
1: Ну, молодцы, когда семейно, дружно.
2: От семьи-то когда? Я вот, допустим...
1: На работе отдыхаю от семьи.
2: Ну,
1: ты-то на работе отдыхаешь?
2: Нет. Постоянно что-нибудь жена пишет. Нет, я, например, отдыхаю, когда, допустим, куда-то нужно ехать, я всегда выбираю, вот если там расстояние километров 500, я поезд выбираю. Ну, чтобы
1: и
2: в поезде...
1: такой, подольше отдохнуть.
2: Подольше отдохну, да. В общем...
1: Ну, это нужно, чтобы не выгорать, чтобы быть всегда включенным, потому что когда постоянно вот это одно и то же, тяжело реально, поэтому
2: конечно.
1: Я тебя совершенно не
2: так
1: осуждаю.
2: Так что, уважаемая А$AP Rocky, уважаемая Риана, дайте мужу отдохнуть чуть-чуть, чтобы у него, ну, было время побыть подольше от семьи. Ну, либо второй вариант. Выступает А$AP Rocky, выходит Риана. Все там и какую-нибудь песню вместе спели.
1: Ну да, если да?
2: Вот именно. В общем, друзья, любите друг друга, проводите этот потрясающий четверг вместе. 3 сентября. Сегодня. Завтра уже, да, будет день другой. Ну, а мы, Сергей Грышков, Маша Малина, желаем вам классного дня и до завтра.
1: Пока-пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. На разрушение отношений России и ФРГ нацелено заявление главы МИДа Германии Йоханна Вадефуля о закрытии российских учреждений в Германии. Это заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары» Вагенкнехт за разум и справедливость Севим Дагделен. Ранее глава немецкого МИДа заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим глава МВД ФРГ Александр Добринт бездоказательно обвинил Россию в якобы причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Напомню, полиция Лейпцига сообщила в начале августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств. Москва назвала инцидент наспех состряпанной провокацией. Росавиация назвала документы по воздушному пространству России, опубликованные Украиной, незаконными. Росавиация выпустила нотам, что все документы не имеют юридической силы, нарушают конвенцию о международной гражданской авиации, говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что воздушные суда и наземная инфраструктура работают в плановом режиме, для их защищенности предпринимаются необходимые меры. Росавиация реализует дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства и повышению защищенности объектов на земле. Посевную площадь в России планируется увеличить не менее чем на 5 миллионов гектаров к 30-му году. Глава Минсельхоза Оксана Лут накануне провела совещание с руководителями органов управления АПК регионов по вопросам вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Отмечено, что наибольший объем земель планируется вовлечь в Тверской, Челябинской и Саратовской областях, в Пермском крае и в Удмуртии. Одним из основных инструментов работы с частными сельхозами землями остается муниципальный земельный контроль. В первом полугодии регионы обследовали в два раза больше земель, чем за аналогичный период прошлого года. Профицит калорий может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету второго типа, проблемам с ЖКТ и суставами. А на фоне недостатка калорий развивается кахексия, дефицит витаминов и микроэлементов, иммунодефицит, а также гормональный дисбаланс. Это сообщила врач Анна Косенкова. При этом она отметила, что не существует единой цифры калорий, после которой гарантированно развиваются заболевания. Опасность представляет не само количество калорий, а дисбаланс между потребляемой энергией и реальными энергозатратами. По данным Росстата, энергетическая ценность суточного рациона россиян в прошлом году в среднем составила 2560 килокалорий. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно. Курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: то все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арба до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где ж?

Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет, осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: 1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
1: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки, а в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе на гнили не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, два из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля «Мазда» управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир», «покой» и «умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В 1819 году американский корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820 года охота была прервана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение 3 с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана. Саундтрек к фильму «В сердце моря».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал развитие дальневосточных территорий ключевым фактором, определяющим будущее всей страны. Глава государства подчеркнул стратегическую важность макрорегиона для развития Российской Федерации. Сегодня дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки. Дальний Восток, подчеркнул российский лидер, является огромным пространством для проявления деловой инициативы, а также запуска сложнейших проектов. Государство сегодня создает фактически новую модель развития Дальнего Востока и Арктики с максимально комфортными условиями для предприятий, а также правовые инновации для инвестиционного климата в регионе. Единый преференциальный режим для бизнеса будет запущен на всей территории с 1 января 2027 года. При этом существующие льготы для уже пришедших инвесторов будут сохранены. Ситуация с доступностью топлива, в первую очередь бензина, должна нормализоваться уже в ближайшее время. Нефтеперерабатывающие заводы постепенно выходят из внеплановых ремонтов, увеличивая объемы производства. Экспорт бензина и дизельного топлива из России, напомню, запрещен. Все выпускаемое топливо идет на внутренний рынок. В Россию стал поступать импортный бензин. Наибольшие объемы из Белоруссии, также идут поставки из Индии, Марокко и Турции. С 1 сентября на автозаправочных станциях разрешено продавать топливо экологического класса ниже Евро-5. Все перечисленные меры должны увеличить объем предложения топлива на рынке, но, вероятно, самым важным фактором будет то, что в сентябре начинается сезонное снижение спроса на бензин, поскольку период отпусков и поездок на дачи подходит к концу. И в этом году осеннее падение спроса может быть сильнее, чем раньше. Владимир Путин заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки из-за полного невыполнения обязательств перед Москвой. Президент подчеркнул, западные страны проигнорировали условия по выводу Россельхозбанка из-под санкций и снятию ограничений на логистику для российского агроэкспорта. Вместо заявленной цели – борьбы с голодом в беднейших регионах Африки, куда поступило лишь 0,2% грузов, основной объем украинского продовольствия был направлен на благополучные европейские рынки по рыночным ценам. Текущие попытки Киева привлечь посредников для реанимации соглашения глава российского государства связал с внутренним экономическим кризисом и невозможностью наладить стабильный вывоз продукции через соседние страны Европейского Союза. Россия готова рассматривать новые договоренности только при строгом выполнении всех обозначенных ранее условий. В России начали действовать два обновленных государственных стандарта на хлебобулочные изделия. Оба пришли на смену советским, принятым еще в 80-х годах прошлого столетия. За десятилетия технологии шагнули вперед, а старые нормы перестали отвечать современным требованиям. Новые ГОСТы не ломают традиции, а напротив, закрепляют классические рецептуры. В обязательных приложениях к стандартам прописаны точные составы и методы приготовления теста. Важно отметить, что применение ГОСТ-стандартов носит добровольный характер. Это означает, что производители, желающие выпускать хлебобулочные изделия в соответствии с советской классикой, обязаны соблюдать новые ГОСТы. Однако большая часть продукции на рынке производится по собственным техническим условиям предприятий. Вступление в силу новых ГОСТов не отменяет существующие техусловия и не обязывает производителей переходить на новые стандарты. Официальный курс американского доллара – 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 83 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Супружеская пара едет на отдых в пансионат. Жене начинает казаться, что она мешает мужу, углубленному в свое искусство. Ее увлечение другим мужчиной помогло супругам понять, какое место каждый из них занимает в жизни другого. Саундтрек к фильму «Портрет жены художника».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, 2 из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля «Мазда» управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир, покой и умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ.
3: Валдай ФМ.
2: Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Саундтрек к фильму «Петля времени».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Единая система поддержки бизнеса с 1 января будущего года начнет действовать на всей территории Дальнего Востока и Арктики, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума России. Для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, отметил он. И также Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ и редкоземельные металлы. Россия вместе с китайскими партнерами продолжит развивать перевозки с использованием Северного морского пути, пообещал Владимир Путин и отметил, что Россия обладает самой большой территорией в мире, поэтому транспортное сообщение и логистика очень важны. Президент Владимир Путин четко изложил принципы урегулирования ситуации на Украине еще в 2024 году в Министерстве иностранных дел, напомнил глава этого ведомства Сергей Лавров. Путин тогда изложил задачи, которые стоят перед СВО. Как заметил Лавров, Западу постоянно нужен враг. И если этот образ в лице России исчезнет, то подавляющее большинство правительств снесут их избиратели. Запад пытается через дипломатическое присутствие в России проводить провокации. Российские спецслужбы противодействует этому, заявил Лавров. И также министр подчеркнул, что Россия никогда не будет бегать за Европой с просьбами и мольбами о снятии санкций. Подобное поведение совершенно не в генетическом коде России. У страны есть собственная гордость. Остатки отступающих из казачьей лопани Харьковской области подразделений ВСУ укрылись в районе Цуповки, сообщили в российских силовых структурах. По позициям нанесен удар оперативно-тактической авиации. ВСУ использовали поселок Казачья лопань как место дислокации для терактов по Белгороду и Белгородскому приграничью. Сейчас противник оттянул силы и средства в соседний Золочев, тоже Харьковская область. Там сейчас сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков, которые действуют на данном направлении. Добавлю, дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 416 украинских беспилотников. Российские военные ночью нанесли поражение логистическому центру «Биокон» в Великой Александровке Киевской области. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В августе Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты «Валберес», и меры по сохранению работы самой компании. Они получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Курс доллара 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Медельине во время ежегодного фестиваля цветов появилась грандиозная инсталляция из разноцветов. В этом году ее центральным элементом стал огромный белый голубь. Композиция символизирует мир и единство. На создание ковра площадью в 1000 квадратных метров ушло 220 тысяч цветов и 27 тысяч растений. В работе участвовали 200 человек. Инсталляция уже привлекла более 3 миллионов зрителей. Фестиваль славится своими красочными цветовыми шоу. И этот год не стал исключением. Вокруг столько красоты, и можно забыть, что находишься в торговом центре, а не в сказочном саду. В калифорнийском городе Пасифика прошел 10-й чемпионат мира по серфингу среди собак. Сотни зрителей собрались на побережье, чтобы посмотреть на четвероногих спортсменов. Среди участников были и победители прошлых лет, например, французский бульдог по кличке Айза. Для владельцев главное не победа, а хорошее время, проведенное с питомцем. Жюри оценивало умение держаться на доске и ловить волну. В соревнованиях участвовали собаки разных пород и размеров. Параллельно проходил сбор средств для зоозащитных организаций и акции по поиску новых хозяев для животных из приютов. Атмосфера была по-настоящему теплой. Даже те, кто не любит воду, точно не удержались бы от улыбки. Английский почтальон Рис Пэтч из Ланкашера регулярно рассказывает в социальных сетях о своих рабочих буднях. Однажды он пришел с посылкой к дому очередной получательницы. Вместо обычного приветствия женщина загадочно произнесла «Тссс». Оказалось, что она заказала что-то втайне от мужа. Супруг, по ее словам, крайне недоволен ее частыми покупками в интернете. Почтальон согласился сохранить секрет, но потом с иронией заметил, что в маленьком городке все друг друга знают. Супруг вполне может увидеть его пост в социальных сетях, так что тайна, вероятно, уже не такая тайна. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

практикующего психотерапевта, эксперта в семейных отношениях, бросает жена одного с 5 дочерьми на руках. Но это только начало кошмара. С ним остается теща и куча проблем. Сможет ли отец-одиночка, он же отчаявшийся психотерапевт, распугавший всех клиентов жалобами на жизнь, прокормить семью и снова начать личное счастье? На горизонте уже появилась молодая, привлекательная и очень богатая клиентка. Жена миллионера с Рублевки. Смогут ли папины дочки разжалобить и ее уговорить взять папу сначала на работу, а потом, глядишь, и в мужья? Саундтрек к сериалу «Папины дочки».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, 2 из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля «Мазда» управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир», «покой» и «умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: знаю. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же
1: ты, где? Валдай ФМ. Валдай ФМ. Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Профессиональный убийца Леон неожиданно для себя самого решает помочь 12-летней соседке Матильде, семью которой убили коррумпированные полицейские. Саундтрек к фильму «Леон»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Нужно начать новый инвестиционный цикл в экономике России после успешного завершения текущего крупного цикла, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он рассказал о мерах усиления защиты НПЗ. По словам лидера страны, все атаки на НПЗ в России позапрошлой ночью были отбиты. Защита НПЗ от атак пригодится, и на будущее Россия будет и дальше это делать. Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить России, что лучше этого не делать, сказал Владимир Путин, и также он заметил, что наша страна исходила из того, что гражданские объекты не могут быть целью атак даже в условиях конфликта, но ошиблась, противник думает иначе. Путин затронул и тему соцобеспечения. Он отметил, что реальные зарплаты растут, а безработица составляет всего 2,3%, причем на Дальнем Востоке она еще ниже. Летающие в Россию иностранные авиакомпании обращались за разъяснениями после заявления украинского президента Владимира Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. 1 сентября Зеленский заявил, что Киев предупреждает каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, и всех, кто пользуется ключевыми аэропортами России, что российское небо становится полностью опасным. По его словам, Киев не угрожает гражданской авиации и не хочет, по его словам, потерять невинные жизни, но обращается к авиакомпаниям, потому что в небе России будут присутствовать беспилотники. Он добавил, что МИД и другие ведомства страны дадут полную информацию международным структурам относительно этого. Президент Владимир Путин предупредил, что Москва найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы. И также он назвал слова Зеленского заявкой на гостерроризм. Минздрав планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. В нем закрепляются анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Добавлено УЗИ брюшной аорты, сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства Любовь Дроздова. Она уточнила, что в порядке расширены гарантии для ветеранов боевых действий участников СВО. Кроме того, в рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля, анализ на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он проводится раз в 6 лет для граждан 18-39 лет и раз в 3 года для граждан 40 лет и старше. Дополнительно каждому пациенту один раз в жизни определяют уровень липопротеида, самостоятельного генетически обусловленного фактора риска атеросклероза. Эти показатели врач учитывает при расчете сердечно-сосудистого риска и определении тактики профилактики инфаркта и инсульта. Организм человека при недостаточном поступлении жидкости начинает адаптироваться к изменившимся условиям, и одним из возможных проявлений становится головная боль, рассказала нутрициолог Марина Мальцова. Она напомнила, что вода участвует практически во всех процессах, которые происходят в организме, и помогает поддерживать объем крови, участвует в терморегуляции, переносе питательных веществ и выведении продуктов обмена. Отсутствие жидкости в организме меняет водно-электролитный баланс, что замедляет множество жизненных процессов, и работа практически всех систем становится менее эффективной, добавила нутрициолог. Курс доллара на сегодня 87 рублей ровно, курс евро 100 рублей 83 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Под футболочки помяты. Жду тебя всегда между

Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычный способ спасаться от летней жары. Родители укладывают детей спать вместе с восковыми тыквами, которые еще называют зимними дынями. Такие плоды на 95% состоят из воды, хорошо поглощают тепло и долго остаются прохладными. Обниматься с ними во время зноя действительно приятно. Кстати, этот способ подходит и для домашних питомцев. Фотографии малышей, спящих в обнимку с огромными тыквами, набирают тысячи восторженных комментариев. Пользователи умиляются и шутят, что такая тыква может заменить и кондиционер, и мягкую игрушку. Колумбийский город Ракира известен своими гончарными традициями. Теперь здесь появилась новая достопримечательность – гигантская свинья-копилка. Ее построили из глины, бетона и стальных конструкций. Внутрь могут заходить все желающие. Там находится небольшая выставка об истории местных копилок. У свинки есть прорезь для монет, и каждый может опустить туда деньги. Все собранные средства направятся в приют для животных. Создатели проекта надеются, что скульптура привлечет туристов и расскажет миру о культурном наследии Ракиры. Свинка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая копилка в мире. Теперь у туристов есть еще один повод заехать в этот колумбийский город. Минздрав Уганды выделил 642 мотоцикла для медработников. Транспорт должен был помочь врачам добираться в отдаленные районы и проводить вакцинацию детей от кори, желтой лихорадки и полиомиелита. Однако не все восприняли это серьезно. Некоторые медики начали перевозить на мотоциклах урожай, ездить в бары и катать любимых девушек. Власти призвали сотрудников проявить ответственность. Чиновники предупредили, что за нецелевое использование транспорта будут публично позорить. Теперь мотоциклы, видимо, будут использоваться строго по назначению. Романтические поездки придется совершать другим способом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и странная любовь вдруг настигает девушку на выданье. Вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она отдана другому. Саундтрек к фильму «Мой ласковый и нежный зверь».

В эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, два из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля Mazda управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир, покой и умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: знаю. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ.
3: Валдай ФМ.
2: Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В один скверный пасмурный день на юных бодлеров Вайолет, Клауса и их маленькую сестричку Солнышко обрушились несчастья. Страшный пожар лишил их дома и любящих родителей. В жизни сирот появился опекун граф Олаф, который, как оказалось, совсем не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детишек. Саундтрек к фильму «Лемони Сникет. 33 несчастья».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для урегулирования конфликта договориться между собой должны Россия и Украина. Президент отметил, решать вопрос должны увлеченные в противостояние страны. Российский лидер назвал такой подход правильным. При этом глава государства указал, в переговорном процессе участвуют Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и другие страны, которые всячески способствуют тому, чтобы проблема была решена прежде всего мирными средствами. По мнению Владимира Путина, шанс на урегулирование на Украине есть. Глава российского государства выразил твердое убеждение, захват гражданских и удары по торговым судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма, осложняющее возможности проведения двусторонних мирных переговоров. В правительстве заявили, затраты нефтяников на защиту объектов не отразятся на ценах на бензин. Отмечается, вертикально интегрированные нефтяные компании, по сути, выполняют в России социальную функцию. Цены на бензин на их автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции. Выделение значительных средств на защиту от атак дронов российским предприятиям, включая нефтеперерабатывающие заводы, абсолютно оправданно и окупаемо. Известно, защита мощности будет вестись как в пассивном, так и активном режиме. Первое связано с возведением инженерных сооружений, которые не позволяют это основное оборудование. Соответствующие рекомендации уже разработаны Минэнерго и доведены до компаний. Президент России Владимир Путин призвал и дальше развивать системы противовоздушной обороны, чтобы избегать ударов по гражданским объектам. К 2030 году в России планируют расширить посевные площади как минимум на 5 миллионов гектаров. Для возврата заброшенных участков в оборот усилен муниципальный земельный контроль. За первое полугодие регионы обследовали вдвое больше территорий, чем годом ранее. Для упрощения доступа к государственным ресурсам запущен сервис «Земля для фермера» на базе национальной системы пространственных данных. Платформа агрегирует информацию о свободных участках общей площадью порядка 1,5 миллиона гектаров. С начала года ею воспользовались около 83 тысяч аграриев. Параллельно ведется работа по постановке неучтенных территорий на кадастровый учет. В рамках программы «Земля» такую процедуру уже прошли 2,5 миллиона гектаров, из которых две трети переданы в аренду. Министерство просвещения России держит ситуацию с поступлением девятиклассников в 10 класс на постоянном контроле. В ведомстве подчеркнули, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Таким образом, если в школе нет свободных мест, региональные или муниципальные власти обязаны найти выпускнику место в другом доступном учреждении образования. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил, нельзя насильно выдавливать школьников после 9 класса. Глава государства подчеркнул, необходимо создавать условия и деликатно формировать у школьника интерес к рабочим профессиям. Официальный курс американского доллара 87 рублей ровно. Курс единой европейской валюты 100 рублей 83 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха, а столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
3: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Заведующий секцией готового платья Михаил Иванович Крылов, в прошлом майор Советской армии, вступает в комплект с директором швейной фабрики Анной Андреевой, которая имеет весьма аргументированные претензии по поводу пошива продукции. Но тут появляются жулики, которые стараются опорочить доброе имя заведующего секцией. И Анна приходит к нему на помощь. Саундтрек к фильму «За витриной универмага»

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, 2 из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля Mazda управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир, покой и умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Валдае местную жительницу оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление соседки. Конфликт между женщинами произошел еще в мае на улице Студгородок. Как следует из материалов дела, соседки не сошлись во мнениях по поводу шума. Одна из них в ходе ссоры высказалась в адрес другой в неприличной форме. Пострадавшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По итогам проверки в отношении нарушительницы открыли административное дело по статье «Оскорбление». В Валдае завершился суд над 43-летним мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве пенсионера. Трагедия разыгралась в январе. 67-летний местный житель отправился в магазин за сигаретами, где случайно встретил знакомого, человека с криминальным прошлым, отбывшего 9 лет за убийство. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как они поздоровались, после чего пенсионер пригласил собеседника к себе в дом на улицу Пролетарская. Там мужчины распили спиртное, и между ними произошел конфликт. По версии следствия, гость нанес пожилому человеку 13 ножевых ударов, 2 из которых в шею стали смертельными. Тело обнаружили соседи, заметившие, что в доме не горит свет, а дверь приоткрыта. Подозреваемого поймали в тот же день. В его квартире нашли мобильный телефон погибшего и продукты, вынесенные из дома. Изначально он признался в содеянном, заявив, что ссора якобы вспыхнула из-за отношения к животным. Позднее обвиняемый от показаний отказался, утверждая, что заснул, а убийство совершил некий третий человек. Суд этой версии не поверил. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы, первые 2 года в тюрьме, остальные 10 в колонии особого режима. Вдове погибшего выплатят 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. В Валдае суд вынес решение по делу о вождении в нетрезвом виде. 7 июня в поселке Рощино водитель автомобиля «Мазда» управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. Нарушение зафиксировали сотрудники ДПС, был составлен административный протокол. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка номер 38 Валдайского района. По итогам разбирательства водителя признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Суд назначил наказание, штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года. В Валдайском округе зарегистрировано 100-е рождение в этом году. Счастливыми родителями стали многодетные Александра и Кирилл Ивановы. В их семье появился 4-й ребенок. Девочку назвали Ариной. Имя имеет древнегреческие корни и несет в себе значение «мир, покой и умиротворение». Местный ЗАГС поздравил семью Ивановых с радостным событием и пожелал малышам расти здоровыми, а всем домочадцам тепла, уюта и множества счастливых моментов вместе. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем отрыве.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

приехал. Мне замерзшая вода и метели холода не помеха.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты.

камни. Человек, тело греки или просто зэка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочея шагал.

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опусти.

из кузов. Тогда нас садили.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал:

Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел. Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер TU 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Spotify FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

номер занят. Хотел сказать, прости меня, подвел тебя, не сдал экзамен. Помню, нас с тобою небеса связали, умой лицо слезами, и целый мир замер, и вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как замерзаю, ухожу, небеса позволили.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM.
1: Вы знаете, он был очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. А он растяпа был жалкий такой.
2: События.

меня самого. Но я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Что думаешь, ты устал, да? Ты голодный?
2: Не,
1: немного. Ее и надо чай пить.
2: Я думаю, поеду уже сейчас. Ну все, давайте быстренько.
1: Ладно, давай.
2: Отпустим, а то.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.